0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.
2: Плачет девочка в ноутбуке.

0: 102.5 FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

Jam. Jam FM. Jam FM. Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM. Ты

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 19.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Спасатели призывают граждан быть осторожными в такую погоду, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприбор. Если непогода застала на улице, укрыться в магазине, подъезде, лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. Губернатор Денис Паслер поручил мэрам городов быть готовыми к новым паводкам. Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, губернатор дал следующее поручение: регулировать сброс с гидротехнических сооружений, ежедневно объезжать территории, мониторить уровень воды в реках, подготовить при необходимости пункты временного размещения. Минприроды, а также Министерство общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам в режиме 24/7. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч рублей, может доходить до 500 000 в зависимости от мощности. Разгоняются сапы до 6-10 км в час. Как пишет телеграм-канал Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования в России. Это может обернуться ростом числа ЧП на воде. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену облачности. Возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 20.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Всем салют! На Jam FM гороскоп на сегодня воскресенье, 2 августа. Овен, день будет динамичным, скучать не придется. Телец, не откладывай мелкие дела, разберешься с ними быстро. Близнецы, домашние заботы могут внезапно изменить планы. Рак, рабочих дел сегодня прибавится, но ты уверенно совсем справишься. Лев, твоя энергия сегодня просто заразительна, сияй ярче. Дева, в споре с близким человеком лучше сделать шаг навстречу. Весы, не накручивай себя, все гораздо проще, чем кажется. Скорпион, твои старания обязательно окупятся. Стрелец, загляни в бюджет и отложи необязательные покупки. Козерог, сегодня лучше держать язык за зубами и не обсуждать других. Водолей, сбавь темп и устрой себе день отдыха. Рыбы, наслаждайся тем, что происходит прямо сейчас. Что ты?

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение. 2 августа в Свердловской области местами ожидаются сильные ливни, гроза, град, местами крупные, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. До 5 числа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление пониженных участков. Спасатели призывают граждан быть осторожными в такую погоду, дома закрыть все окна, двери, по возможности в грозу отключить электроприбор. Если непогода застала на улице, укрыться в магазине, подъезде, лучше не находиться на открытой местности вблизи водоемов и ЛЭП. В случае ЧС звонить 112. Губернатор Денис Паслер поручил мэрам городов быть готовыми к новым паводкам. Главам муниципалитетов, находящихся в зоне подтопления, губернатор дал следующие поручения. Регулировать сброс с гидротехнических сооружений, ежедневно объезжать территории, мониторить уровень воды в реках, подготовить при необходимости пункты временного размещения. Минприроды, а также Министерство общественной безопасности поручено осуществлять общий контроль над гидрологической обстановкой в регионе и взаимодействовать с главами муниципалитетов по всем вопросам в режиме 24/7. Об этом глава региона написал в своих соцсетях. Суд в Екатеринбурге арестовал мужчину, который обвиняется в стрельбе по 11-летнему школьнику у бывшей гостиницы «Мадрид». Фигурант пробудет под стражей до 29 сентября. По версии следствия, вечером 28 июля в пустующем здании бывшей гостиницы на улице Машиностроителей мужчина около 4 раз выстрелил в подростка. Предположительно, стрелял из пневматического пистолета. Школьник получил ушибленные раны спины и уха, пишет «Комсомольская правда». 1 августа стартовало очередное голосование на конкурсе «Достояние Среднего Урала». Об этом сообщила Общественная палата Свердловской области. В шорт-лист конкурса отобраны 15 претендентов. Отдать свой голос можно за 5 из них. В списке Артинская коса, Белоярская атомная станция, знаки границы Европа-Азия, Ирбитский музей изобразительных искусств, мемориал «Черный тюльпан» и другие. Интернет-голосование идет на госуслугах до 1 декабря. В России резко на 70% вырос спрос на электрические сапборды. Сапы с мотором позволяют кататься по воде без весла и физических усилий. Стоимость таких досок начинается от 40 тысяч рублей, может доходить до 500 000 в зависимости от мощности. Разгоняются сапы до 6-10 км в час. Как пишет телеграм-канал Шот, из-за набирающей популярности электродоски совсем скоро начнут раздражать окружающих не меньше, чем электросамокаты. Для такого транспорта пока нет отдельного регулирования в России. Это может обернуться ростом числа ЧП на воде. Доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 19.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102,5.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Турецкие авиалинии осенью возобновят полеты в Минск. Перевозчик сообщил, что рейсы по маршруту Стамбул-Минск-Стамбул начнут обслуживать с 21 сентября. И на эту же дату стартовали продажи билетов. Коммерсант напоминает, что турецкие авиалинии приостановили прямое сообщение с Минском с февраля 2022 года, после чего ограничения неоднократно продлевали. Стамбул в период санкций стал одним из основных стыковочных городов для полетов в Европу. Автобусы перестали проезжать под мостами в районе поворота на Компрессорный. Из-за проливных дождей в субботу здесь подтопило участок дороги. К утру воскресенья в луже между мостами заглохло несколько легковых автомобилей. Видео публикует портал Е1. Департамент транспорта Екатеринбурга сообщил сегодня утром о сокращении автобусных маршрутов номер 44 и 74, которые теперь едут до остановки Октябрьская. Автобус 24С едет только до Трактовой, не заезжая в Компрессорный. После Нового года в метро Екатеринбурга появится пожарный поезд. В январе на линию выйдет специальный брендированный состав. Проект приурочен к столетию государственного пожарного надзора. Об этом сообщили в МЧС Свердловской области. Тематический поезд будет курсировать по линиям екатеринбургского метрополитена на протяжении всего 2027 года. Вагоны пожарного поезда сменят голубой или серый цвета на красный и белый. Пассажиры за время поездки смогут вспомнить правила пожарной безопасности и узнать о вековой истории службы. Миноборнауки пересчитала амурских тигров по всей России. На территории страны на данный момент живут не менее 750 хищников. Это результат системной работы, включая создание особо охраняемых территорий и борьбу с браконьерством. Восстановление популяции поставило перед экологами новую проблему. Хищники стали все чаще выходить к населенным пунктам. Калининград потерял десятую часть туристов из-за аномальной жары и сложностей с перелетами. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Загрузка отелей в популярном туристическом месте снизилась с прошлогодних 100% до 50-70% в пиковый сезон. В туристических компаниях также отмечают, что тренда на Калининград как морской курорт нет, и город в основном воспринимают в качестве экскурсионного направления. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nashto.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На сегодня, в воскресенье 2 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ну а в течение дня 15-20 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
0: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
2: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Jam FM
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM.
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.fm.
2: Привет! Павел Деревянко заявил, что его жена строит карьеру самостоятельно. В беседе с журналистами Павел признался, что совершенно не вмешивается в актерскую карьеру супруги Зои Фудс. Дело в том, что многие поклонники звезды действительно считают, что именно с его помощью девушка получает роли. Павел прокомментировал это так. «Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное, мы дома вместе все разбираем и репетируем». Примечательно, что Зоя попробовала себя в роли актрисы только после встречи с Деревянко. На ее счету более 5 проектов. Как пишет Супер, продвижением Фудс занимается агент Павла. Она берет на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы. При этом сам Деревянко никак в этом не участвует. Отмечу, что Зоя Фудс и Павел Деревянко поженились летом прошлого года. Справляется совсем самостоятельно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

Всем салют, на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 2 августа. Овен, день будет динамичным, скучать не придется. Телец, не откладывай мелкие дела, разберешься с ними быстро. Близнецы, домашние заботы могут внезапно изменить планы. Рак, рабочих дел сегодня прибавится, но ты уверенно совсем справишься. Лев, твоя энергия сегодня просто заразительна, сияй ярче. Дева, в споре с близким человеком лучше сделать шаг навстречу. Весы, не накручивай себя, все гораздо проще, чем кажется. Скорпион, твои старания обязательно окупятся. Стрелец, загляни в бюджет и отложи необязательные покупки. Козерог, сегодня лучше держать язык за зубами и не обсуждать других. Водолей, сбавь темп и устрой себе день отдыха. Рыбы, наслаждайся тем, что происходит прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действует в Свердловской области. Предупреждение экстренные службы объявили с 10 утра. Традиционно уральцев просят сохранять спокойствие, по возможности зайти в укрытие и держаться подальше от окон. По данным онлайн-радаров, также беспилотную опасность утром в воскресенье объявили в соседних Пермском крае, Башкирии и Челябинской области. Спустя полчаса после объявления режима беспилотной опасности Росавиация закрыла аэропорт Екатеринбурга. Вместе с Кольцово ограничения введены в Перми и Ижевске. В Кольцово, учитывая ограничения, просят пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейсов на сайте аэропорта либо в авиакомпании. К другим темам. Перекресток улиц Большакова и Белинского снова затапливает из-за ливней. Отметка о потопе появилась на онлайн-картах. Также видео, на котором вода подняла крышку люка и заливает проезжую часть, публикует портал Е1. Пока проезд по Белинского не закрыт, лужа копится на Большакова перед выездом на перекресток. Также этим утром глубокая лужа заблокировала автомобилистам выезд из компрессорного. Из-за потопления дороги три автобуса изменили свои маршруты. В День города в Екатеринбурге выбрали «Мисс Екатеринбург-2026». Титул получила Варвара Шеховцова. Кроме короны главной красавицы города, победительница также получила в подарок поездку на китайскую неделю моды. Корону новая «Мисс Екатеринбург» по традиции получила на главной сцене Дня города из рук мэра Алексея Орлова, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В предстоящем учебном году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая 2027 года так называемой внеурочки у школьников должно накопиться не больше 1350 часов, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, и старшеклассникам на внеурочную деятельность отводят только 680 часов, пишет Интерфакс. В России обнаружили минерал, который стоит дороже золота. Он называется кольский ашкрафтин. В состав минерала входит практически весь химический состав земной коры, в том числе иттрий, который считают редкоземельным. Даже налет на породе поднимает среднюю стоимость этого минерала до $145 за миллиметр. Об этом пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На сегодня воскресенье, 2 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали нам переменную облачность, возможен дождь. Ветер при этом переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. В течение дня 15-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Тринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 19.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Solaris по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Solaris уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Криштиану Роналду станет продюсером. Звезда футбола попробует себя в роли продюсера сериала, который будет посвящен непростой карьере футбольного агента. Более того, спортсмен даже сыграет эпизодическую роль. Поклонники удивлены таким поворотом событий. Как пишет Супер, Роналду работает над сериалом совместно с режиссером Мэтью Воном, автором таких картин, как «Люди Икс», «Первый класс» и «Кингсман». Сериал получил название «День первый». Главную роль в новом проекте сыграет Дэмиан Льюис. Дату выхода сериала на экраны пока что держит в секрете. Как отмечают инсайдеры, в нем примут участие и другие звезды. Напомню, что ранее Криштиану Роналду потерпел поражение на чемпионате мира по футболу. Он настолько близко к сердцу воспринял происходящее, что не смог сдержать слез. Зато теперь открывает для себя что-то новое. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. У меня сегодня лайфхаки, и я вообще сделаю свою жизнь после этого легче в 500 миллионов раз.
3: Ну-ка, давай.
2: Значит, у меня есть такая проблема с учетом того, что в моей семье 5 человек. Соответственно, мы покупаем продуктов, ну, как бы много. И, соответственно, много пакетов. А я, как человек целеустремленный, не люблю ходить два раза в машину. Mm-hmm. Значит, как унести все эти пакеты? Просто покупайте гигантский карабин.
3: Так.
2: Поняла, карабин.
3: Это я поняла, да.
2: Все, и как бы зацепляете все пакеты на этот карабин, соответственно, переворачиваете его, и у вас ручка, вы держите как бы одним карабином все пакеты, которые у вас есть. Я такой, идем на маркетплейсы, заказываем себе карабин. Это просто какая-то нереальная вещь, которую я для себя в какой-то сейчас просто открыл. Вот честное слово.
3: Или просто
2: говорю.
3: Дождись, когда сыновья подрастут, будут помогать
2: тебе таскать. Это долго. Это долго, и как мне потом права за ребенка, как будто это рабство объяснять в моменте. Ладно, еще как можно с собой носить милого щеночка? Вот здесь вообще для меня просто актуально, честно вам скажу. Берете, значит, куртку, которая с кивовой, кофту, которая с капюшоном. Не застегивается, а просто как это называется?
3: Куртка без капюшона.
2: Короче, куртка с капюшоном. Куртка с капюшоном.
3: С капюшоном.
2: Да, куртка, кофта, без разницы. Переворачиваете ее капюшоном вперед, и у вас получается перед собой целый такой карманчик. Все, вы можете туда что-то посадить, вы можете туда что-то положить. Но я в данном случае могу носить там щеночка как бы своего. Вот я туда засунул.
3: Ну, тебе же самому будет неудобно, там рукава, все это переворачивать.
2: Это все не важно.
3: Главное, чтобы ему было комфортно.
2: Конечно. Это вот ты все для себя. А я, видишь, для собаки.
3: Ну, ладно, хорошо. А у меня тренд, и очень такой специфический, женский в основном, да, связанный с бьюти-индустрией. В общем, сейчас среди женщин популярна синяя бирюзовая помада, и они ею красят свои великолепные губы.
2: У меня холод окрашивает так.
3: Вот, в минус 30, да, где-нибудь на остановке. Нет, а здесь это действительно стало, это, ну, даже получило какое-то вот свое название, там, что-то нео-течение,
2: Не нужно,
3: возможно, да. В общем, такие бирюзовые, либо такие ярко-синие губы. И пишут, что это не просто эпатаж, а такой продуманный инструмент для тех, кто хочет действительно проэкспериментировать со своей внешностью. И вот недавно Аня Пересильд, вот эта вот дочь актрисы Юлии Пересильд. Слово пацана, Ваня Дмитриенко, Роман и все такое. И она вышла в свет, у нее была фотосессия как раз-таки с такими губами. И вот все эти шутят, что уже так их просят песня «Я водяной».
2: Соглашусь, да, соглашусь.
3: Поговорил бы кто со мной. Ну, странный тренд.
2: Но опять же, почему, если нравится, окей.
3: Ты представляешь меня с синими губами, бирюзовыми?
2: Вообще, без проблем.
3: Смотря
2: где,
3: Ну, на работу вот я завтра приду такая, или что, ты меня выгонишь.
2: Смотря где ты работаешь. Рядом, если там заколонки какие-то там стоят. Ну, пожалуйста, типа, что я такой, чтобы тебя останавливать? Интересно, просто интересно. Да главное, чтобы все это красиво было, понимаешь? Вот не перебор. Вот у нас девочки, например, пиар-отдел, они же вообще какие-то космические
3: лейди. Они постоянно экспериментируют.
2: Да, они такие, а мы все время заходим, у них там что-то тут звездочки, тут какие-то розовые тени.
3: Мы сейчас конкретную одну говорим,
2: вообще,
3: да?
2: Вообще нет, их там два человека.
3: Две девчонки.
2: Они вообще модницы.
3: Они завтра придут с такими губами.
2: Стопудово. Они по-другому больше. Вот мы им подкинули идеи. Так что завтра будем их смотреть.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Правила перевозки пассажиров в такси и автобусах изменятся в России с 1 сентября. В документе пропишут разрешение на использование NFC для оплаты, а также покупку билета по биометрии. Кроме этого, официально разрешат подтверждать льготы через мессенджер Макс, пишет Газета.ру. Новые правила обяжут перевозчиков указывать уровень комфорта в билете, если классы обслуживания отличаются друг от друга. Синоптики подсчитали количество осадков, выпавших в день города в Екатеринбурге. 1 августа выполнило 40% месячной нормы осадков. На территории Свердловской области накануне фиксировали от 30 до 80% и даже полную месячную норму. 100% зафиксировали вчера в Североуральске, Карпинске, Краснотурьенске и Кытлыме. В июне количество осадков на Среднем Урале составило 200 мм. Это наибольшая сумма за последние 67 лет. Кроме того, Екатеринбург побил рекорд 1986 года, пишет «Новый день». Коляда театра открыл свой первый сезон без бессменного руководителя, режиссера и драматурга Николая Коляды. В соцсетях театра коллектив сообщил, что официально театру 23 года, однако датой создания артиста считают 2001 год. В течение 2 лет не была официально сформирована труппа и не было площадки театра. В честь 25-летия Коляда театра зрители смогли после спектакля забрать на память костюмы и реквизит, накопившийся в театре, пишет агентство «Я». Вузы России начали менять форматы выпускных дипломных работ из-за развития искусственного интеллекта. Основной проблемой остается генерация текста нейросетями. При этом устные экзамены объективно помогают сместить фокус на ученика, и даже списанное приходится пересказывать. Об этом газете.ру заявили эксперты. При этом форма ЕГЭ и ОГЭ из-за искусственного интеллекта вряд ли изменится, добавили специалисты. Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил десантников с Днем ВДВ. Министр отметил, что звание Героя России удостоено уже 111 обладателей голубых беретов. Белоусов в своем поздравлении отметил, что девиз ВДВ «Никто, кроме нас» точно отражает славную историю воздушно-десантных войск и характеризует их основное предназначение – выполнять ответственные задачи на самых трудных и опасных участках. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до +16, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
3: Телефон рекламной службы Jam.FM
4: 235-0905
3: Jam.FM. И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Мот рассказал о необычных увлечениях сына. Известно, что маленький сын артиста

только поддерживают, ведь это развивает ребенка интеллектуально. Отмечу, что Соломону 8 лет. Такой маленький, а уже такой умненький. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jome FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Крем ФМ. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности вслед за Средним и Южным Уралом ввели в Тюменской области. Как сообщил губернатор этого региона Александр Муор, мера является превентивной. Тем временем в Свердловской области режим беспилотной опасности действует в последние 3 часа. Аэропорт Кольцово Росавиация закрывала дважды. Между первыми и вторыми ограничениями был перерыв около получаса. Статус задержан по данным онлайн-табло. Сейчас имеют не меньше 13 рейсов. Они должны были утром и днем вылететь из Екатеринбурга. Самолеты должны были направиться в Минеральные воды, Сочи, Москву, а также Стамбул, Ереван, Саратов и другие города. Самокатчики на прокатных СИМ устроили поездку по Гринвичу. Видео авторы разместили в соцсетях. Как пишет портал Е1, в холлах торгового центра во время проделок самокатчиков гуляли посетители. Последует ли разбирательство после того, как видео опубликовали СМИ, пока неизвестно. Напомню, в Екатеринбурге власти в этом сезоне ужесточили ограничения для самокатчиков. Кроме ограничений скорости, в центральной части к началу лета появились знаки, которые запрещают движение СИМ на некоторых улицах. Футбольный «Урал» в эти минуты стартует в матче 4-го тура первой лиги. Игра проходит в Хабаровске. Соперником «Урала» является «СКА Хабаровск». Трансляцию матча «Урал-СКА Хабаровск» можно посмотреть на Кинопоиске и ВК-видео. У «Урала» 4 очка и пока 11 место в таблице после проигрыша, выигрыша и одной игры, которую футбольный «Урал» сыграл в ничью. Зарубежная пресса продолжает обсуждать возможную отставку главы ФИФА Джанни Инфантино. По данным Guardian, руководители европейских футбольных федераций начали поиски кандидата на пост главы ФИФА. Выборы должны состояться уже в следующем году. Планы по замене Инфантино поддерживает и руководство УЕФА. Против президента ФИФА руководство футбольных лиг в Испании, Нидерландах, Англии и Норвегии, пишет Интерфакс. Ученые завели OnlyFans для сурков. Проект получил название Only Marms и предлагает бесплатный контент с грызунами в дикой природе, рассчитывая на чаевые от зрителей. Ученые подчеркивают, что в канале сурков все материалы опубликованы в рамках рейтинга 0+. Сурки роют норы, таскают растения или греются на солнце. Коммерсант уточняет, что ученые из биологической лаборатории Скалистых гор отслеживают популяцию желтобрюхих сурков последние 65 лет. Официальный доллар на сегодня 79.46, евро 81.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до +16, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Реклама.
1: Всех приветствую. В эфире Андрей Кузнецов, ваш депутат Государственной Думы и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Дорогие земляки, жители Екатеринбурга, принимайте самые наилучшие пожелания с Днем города. Екатеринбург – столица Урала, а Урал – опорный край державы. И это звучит гордо, этим все сказано. От души поздравляю вас с Днем города, мира, добра, любви вам и вашим семьям. И не забывайте, что у справедливости уральский характер.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице. Телеведущая спасла щенка, которого бросили погибать. Новую питомицу артистка назвала милым именем Любочка. И с горечью отметила, как жесток мир. Ведь каждый должен быть в ответе за того, кого приручил. Гузеева прокомментировала. Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по земле. Найдите друг друга, и будет вам счастье и радость. Как пишет Супер, в доме у актрисы собака быстро пришла в чувство. Она с аппетитом ест, бегает и играет. Неизвестно, оставит ли артистка животное себе или найдет ей новых хозяев. Но поклонники безумно гордятся таким добрым поступком. И мы, разумеется, тоже. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Яркие заголовки прямо сейчас на Jam FM. Рита, о чем расскажешь?
3: Ярик, ты во сколько обычно завтракаешь?
2: По-разному. Ну, обычно как проснусь, наверное.
3: После пробуждения?
2: Минут через 15, наверное. И причем не такой завтрак, что в холодильнике лежит. Раз. Что-то схватил, что-то в себя закинул и побежал.
3: А, вот так вот.
2: Ну да.
3: Ученые выяснили, завтрак после 10 утра замедляет старение.
2: Ух ты.
3: Секрет в увеличении периода ночного голодания. Когда человек не ест сразу после пробуждения, в крови снижается уровень инсулина, а тело начинает активнее расходовать накопленные энергетические запасы. Это снижает нагрузку на метаболическую систему и, по данным исследования, замедляет возрастные изменения в клетках. Такой график питания, внимание, подходит далеко не всем. Эксперты уточняют, что оптимально этот режим работает для тех, кто ложится за полночь и утром долго не испытывает аппетита. Важно, речь не идет о полном отказе от завтрака, а лишь о его осознанном переносе на более позднее время.
2: То есть, если тебя спросят, почему ты так поздно завтракаешь или так рано обедаешь, чем ты вообще занимаешься, скажу, это все ученые.
3: Я молодею. Вот так вот.
2: Супер.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. 102.5.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Ограничения на выпуск и прием самолетов продолжают действовать в аэропорту Екатеринбурга. В Кольцово уточнили, что в залах ожидания для пассажиров доступна питьевая вода. Также путешественникам выдают коврики для более комфортного размещения. В общедоступной зоне аэровокзала для пассажиров с детьми работает комната матери и ребенка. Оказать поддержку при необходимости готовы менеджеры по гостеприимству, сказано в соцсетях аэропорта Екатеринбурга. Количество задержанных на вылет рейсов выросло к этой минуте до 20. Пассажиров по-прежнему просят актуальную информацию по рейсам отслеживать через онлайн-табло аэропорта, табло в терминалах, а также на сайтах авиакомпаний. Троллейбусы в Екатеринбурге изменили маршруты из-за подтопления перекрестка улиц Белинского и Большакова. Об этом после полудня сообщили в департаменте транспорта Екатеринбурга. Изменения коснулись маршрутов 27, 31, 35 и 36. 27 и 31 троллейбусы разворачиваются у центральной гостиницы. 35 и 36 идут по Белинского до Октябрьского депо. Со стороны Академической эти же маршруты разворачиваются через кольцо центральной гостиницы. Десантники в Екатеринбурге отметили этим утром День ВДВ традиционным шествием и митингом у Черного тюльпана. Фото опубликовал Департамент информполитики. С момента создания воздушно-десантным войскам России исполнилось 96 лет. По традиции шествие десантников началось от памятника основателям города. По проспекту Ленина и улице Луначарского колонна в составе около 300 человек дошла до мемориала Черный тюльпан и площади Российской армии. Минпросвещение установило лимит по количеству часов внеурочной деятельности. В предстоящем учебном году общий объем так называемой внеурочки не должен превышать 10 часов в неделю. Всего к концу мая 2027 года так называемой внеурочки у школьников должно накопиться не больше 1350 часов, если речь идет о начальной школе. У среднего звена лимит 1700 часов, и старшеклассникам на внеурочную деятельность отводят только 680 часов, пишет Интерфакс. В России обнаружили минерал, который стоит дороже золота. Он называется кольский ашкрафтин. В состав минерала входит практически весь химический состав земной коры, в том числе иттрий, который считают редкоземельным. Даже налет на породе поднимает среднюю стоимость этого минерала до 145 долларов за миллиметр. Об этом пишет Газета.ру. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16. Завтра днем 18-22 выше нуля.
1: Jam.FM.
5: 102.5. Jam.FM. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много тревог.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ой, как...

0: Реклама.
1: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: Jam FM.
2: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Лето в разгаре, а цены в Акаме Восток еще жарче. Только 10 автомобилей Солярис по спеццене. Цена ниже заводской. Такое случается редко. Таких условий больше не будет. Приезжайте в Акаме Восток на Сибирском тракте 30. Ваш Солярис уже ждет вас.
2: Реклама ООО «Ульсанавто». ИН-66-71-42-76-34. Предложение действительно до 9 августа 2026 года. Количество авто ограничено. Подробности по телефону 620. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Джем FM. 102.5. Джем.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Джем FM.
8: Привет! Ханна рассказала о важных принципах воспитания детей. Певица поделилась своими взглядами на воспитание деток. Она заявила, что самое главное для родителей – окружать ребенка любовью и делать его счастливым. Она прокомментировала: «Главный принцип воспитания детей – дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы». По словам артистки, ребенку важно ощущать, что он растет в самой лучшей семье. По ее мнению, задача родителей – создавать условия, чтобы дети каждый день радовались жизни и получали от нее максимум удовольствия. Напомню, что у Ханны подрастают 2 дочери. Полностью согласны. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошего настроения, Екатеринбург!

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Аэропорт Кольцово остается закрытым уже больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 25, и 5 самолетов авиакомпании отменили. Статус ожидается в расписании, также имеют около 30 рейсов на прилет. Самолеты из Нячанга и Нижнего Новгорода должны были приземлиться в Екатеринбурге еще 1 августа. В условиях действующих ограничений на прием и отправку воздушных судов наши службы делают все возможное, чтобы пребывание пассажиров было максимально комфортным. Работают с теми, кто ждет своего рейса, и представители авиакомпаний, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Пожар произошел днем в воскресенье в самом центре Екатеринбурга. Огонь во дворах улиц Попова и Вайнера тушит больше 1,5 десятков пожарных. На место также прибыли 7 пожарных автомобилей, сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. В спасательном ведомстве уточнили, что загорелись крыши контейнеров и административное здание. Черный дым, который поднимался над центральными улицами, горожане заметили после часа дня. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» со счетом 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на 3-ю строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет уже в Екатеринбурге. На поле Екатеринбург-арены 8 августа команда примет соперников из Уфы. Никол Пашинян снова стал премьер-министром Армении. Его кандидатуру на эту должность выдвинула правящая партия «Гражданский договор». Также в воскресенье президент Армении подписал указ об отставке правительства республики. Ранее Пашинян заявлял, что до формирования нового правительства члены армянского кабмина продолжат выполнять свои обязанности. Добавлю, парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Российские ученые опровергли информацию о якобы открытии нового минерала, который стоит дороже золота. Официальное заявление распространил Кольский научный центр Российской академии наук. Ранее опубликованный релиз был про расшифровку структуры давно известного минерала. Его стоимость при этом, как и новость про открытие, в тексте не упоминалась. Вечером в субботу интернет-СМИ со ссылкой на Миноборнауки заявили об открытии кольского ашкрафтина. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до +16, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для голые факты. Давайте поговорим о... Да, мне нравится вообще. Я вообще обожаю просто. Мы еще в наушниках стоим. Вообще, это так космически. Ладно, давайте. Тут не об этом. Тут мы, наверное, о том, что интересненького у нас происходит. Я хочу вернуть вас в мир обратно. Я, представляете, что узнал, и это факт, это научно доказанная история. Исследования подтверждают, что печатный текст, вот именно книжки осязаемые, вот эти, понимаете?
3: Материальные.
2: Да, текст читается в среднем на 20% быстрее и понимается лучше, чем текст с экрана. Конечно, разница зависит от физиологии глаз там, и так далее, но суть в чем? Почему бумага удобнее для чтения? Значит, здесь физическое восприятие, то есть глаза меньше устают, потому что отражается свет вообще другой, никак не влияет на ваши глаза. Дальше, глубина анализа. То есть на бумаге мозг концентрируется. У тебя не вылетают никакие приложения, никто тебе не оповещение, то есть никто ничего не звонит и делает. То есть гораздо меньше отвлекающих факторов. Вот такая история, ребята. Мы читаем книжки в 20 раз, на 20% быстрее, чем если вы почитаете ту же самую статью, но где-то на компьютере или на гаджете.
3: А как это, интересно, работает с аудиокнигами? Потому что я аудиофил, и мне как бы легче воспринимать все на слух.
2: X2?
3: Конечно. Ну, возможно.
2: Но там надо по 0,1 в каждый день повышать. Каждую
3: да,
2: неделю.
3: Да, потому что это тоже нас развивает. А я нашла такой факт. Из необычных профессий в мире, оказывается, есть профессия профессия профессионального стояльщика
2: профессора.
3: В очереди.
2: Да, нет. Есть такое. У нас, кстати, я недавно слышал такую историю, что ребята начали на заправках такие движухи устраивать.
3: Ну вот,
2: типа
3: есть спрос.
2: Подростков закидывают.
3: Конечно. Особенно она популярна, не у нас в России, а в Великобритании. Такие сотрудники встают в очередь и буквально тратят часы своей жизни за другого человека. Представляешь, и пик работы таких ждунов, можно их так назвать, приходится на предпраздничные либо праздничные дни, а еще когда смартфон новый, например, выходит,
2: какая-то движуха.
3: Постоять в очередь...
2: Тоже, смотря цена вопроса. То есть, если я...
3: Цена вопроса, я тебе скажу, $100 вот как бы
2: что?
3: За рубежом. Ну, одна очередь,
2: не, ну
3: долларов.
2: Подожди, $100, час, два, там
3: а
2: же
3: вот это
2: сутки. Ну вот я и говорю, то есть цена вопроса. Обычно они по часовке работают 100%, чтобы как бы мотивация, чем дольше ты стоишь, там, соответственно, тем больше денежек ты зарабатываешь. Если мы говорим про очередь в какой-нибудь, например, там, на прием к врачу, и
3: это
2: очередь
3: долго, да.
2: полтора, я не помню, если честно, когда сидел полтора часа, но вдруг. И вот у тебя полтора часа, ты понимаешь, что будешь сидеть, и какой-то парнишка такой, я там за 300 рублей готов. И let's go.
3: Вообще не жалко.
2: Да,
3: пускай подработает, и тебе 100% полезно.
2: Вообще, 100%. Во-первых, никто не будет там ругаться, потому что там все сидят, лишь бы посидеть. Ну, потому что, не, в смысле, не посидеть, я имею в виду, а физиологически, а именно, то есть он чем дольше сидит, соответственно, тем больше денежек, кап-кап-кап, понимаете?
3: Ну, я бы воспользовалась такой услугой, иногда мне очень даже хочется.
2: Да, я про что и говорю, ты время не тратишь, что, если ты можешь позволить себе купить как бы эту историю. Но вот все-таки какие-то там 100, 200, 300, я думаю,
3: что... $100, 8 тысяч на наши деньги примерно.
2: Ну, допустим.
3: Ну, 8 тысяч.
2: Да много, да нет, это много, нет.
3: Не,
2: да.
3: А вдруг тебе стоять надо 10 часов?
2: Всю зарплату, например. Что ли, отдавать, получается, вы имеете? Ну, тоже дело такое.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM. Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.

0: Реклама.
1: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте.

девушке и считать, что она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее личности. Инсайдеры сообщают, цитирую, Кэти не удивила решение Сури юридически убрать Круз из своей фамилии, потому что это просто в ее характере. Она всегда была невероятно самостоятельной и уверенной в себе, когда дело касалось принятия собственных решений. Собеседник утверждает, что смена фамилии не стала спонтанным решением. По его словам, Сури постепенно пришла к этому выбору, а Холмс на протяжении всего времени уважала ее позицию. Источник дополнил. Больше всего Кэти хочет, чтобы Сури была счастлива и жила так, как считает это нужным. Действительно, если девушке так комфортно, то почему бы и нет? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jimufm.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 102.5 Jam FM.
1: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
2: Новости на Jam FM.
3: Здравствуйте. Угроза беспилотной опасности снята в Свердловской области. Предупреждение экстренных служб действовало в течение 6 часов. Большую часть времени не работал аэропорт Кольцово. Росавиация сначала закрыла небо над уральской столицей всего на полчаса, однако после 11 утра Екатеринбург снова прекратил принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты около получаса назад сняты в Кольцово, а также в Челябинском аэропорту Баландина. За время ограничений авиакомпании отменили не меньше 5 рейсов из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает онлайн-табло Кольцова. Участок улицы Белинского сегодня перекрывали из-за подтопления. Скопившаяся после дождей лужа изменила маршруты 4 троллейбусов. В течение нескольких часов на перекрестке Белинского-Фурманова дежурил наряд ДПС. Водители сообщали, что преодолеть водную преграду на легковом автомобиле невозможно. На Фурманова в направлении перекрестка стояла пробка. По данным интерактивных карт, в эти минуты движение по Белинского свободно. Троллейбусы 27, 31, 35 и 36 вернулись на привычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Инициатива несколько лет назад уже была озвучена, в том числе и на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение правительства. Например, депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать класс жилья. Вместо одной квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом, пишет газета.ру. Президент США Дональд Трамп согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. Об этом сам глава Белого дома заявил в своих соцсетях. Он подчеркнул при этом, что американская армия в любой момент готова возобновить свои атаки. Контурами возможной сделки Дональд Трамп ранее называл открытие Армузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, напоминает «Коммерсант». 2 августа на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, сегодня планеты должно достичь облака плазмы среднего размера. Сама вспышка, которая вызвала выброс, произошла в четверг 30 июля. Пик магнитной бури стоит ждать сегодня с 18 до 21 часа по московскому времени, добавили ученые. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали перемену. Облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Павел Деревянко заявил, что его жена строит карьеру самостоятельно. В беседе с журналистами Павел признался, что совершенно не вмешивается в актерскую карьеру супруги Зои Фудс. Дело в том, что многие поклонники звезды действительно считают, что именно с его помощью девушка получает роли. Павел прокомментировал это так. «Я никуда не звоню, ничего не делаю. Единственное, мы дома вместе все разбираем и репетируем». Примечательно, что Зоя попробовала себя в роли актрисы только после встречи с Деревянко. На ее счету более 5 проектов. Как пишет Супер, продвижением Фудс занимается агент Павла. Она берет на себя организационные моменты и направляет актрису на пробы. При этом сам Деревянко никак в этом не участвует. Отмечу, что Зоя Фудс и Павел Деревянко поженились летом прошлого года. Справляется совсем самостоятельно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Угроза беспилотной опасности снята в Свердловской области. Предупреждение экстренных служб действовало в течение 6 часов. Большую часть времени не работал аэропорт Кольцово. Росавиация сначала закрыла небо над уральской столицей всего на полчаса, однако после 11 утра Екатеринбург снова прекратил принимать и отправлять самолеты. Ограничения на полеты около получаса назад сняты в Кольцово, а также в челябинском аэропорту Баландина. За время ограничений авиакомпании отменили не меньше 5 рейсов из Екатеринбурга в Москву. Об этом сообщает онлайн-табло Кольцова. Участок улицы Белинского сегодня перекрывали из-за подтопления. Скопившаяся после дождей лужа изменила маршруты 4 троллейбусов. В течение нескольких часов на перекрестке Белинского-Фурманова дежурил наряд ДПС. Водители сообщали, что преодолеть водную преграду на легковом автомобиле невозможно. На Фурманова в направлении перекрестка стояла пробка. По данным интерактивных карт, в эти минуты движение по Белинского свободно. Троллейбусы 27, 31, 35 и 36 вернулись на привычные маршруты, сообщили в департаменте транспорта. В Госдуме предложили передавать каждую 10-ю квартиру, возводимую застройщиками, государству. Это позволит быстрее обеспечить жильем тех, кто стоит в очереди. Инициатива несколько лет назад уже была озвучена, в том числе и на уровне вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь предложение актуализировали и повторно направили на рассмотрение правительства. Например, депутаты предлагают при передаче квартир государству учитывать класс жилья. Вместо 1 квартиры в доме высокого класса можно перевести в соцнайм большее количество квартир в сегменте эконом, пишет Газета.ру. Президент США Дональд Трамп согласился не наносить новые удары по Ирану ради достижения сделки. Об этом сам глава Белого дома заявил в своих соцсетях. Он подчеркнул при этом, что американская армия в любой момент готова возобновить свои атаки. Контурами возможной сделки Дональд Трамп ранее называл открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Ирана, напоминает «Коммерсант». 2 августа на Земле ожидается магнитная буря среднего уровня. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, сегодня планеты должно достичь облака плазмы среднего размера. Сама вспышка, которая вызвала выброс, произошла в четверг, 30 июля. Пик магнитной бури стоит ждать сегодня с 18 до 21 часа по московскому времени, добавили ученые. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля.
3: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Криштиану Роналду станет продюсером. Звезда футбола попробует себя в роли продюсера сериала, который будет посвящен непростой карьере футбольного агента. Более того, спортсмен даже сыграет эпизодическую роль. Поклонники удивлены таким поворотом событий. Как пишет Супер, Роналду работает над сериалом совместно с режиссером Мэтью Воном, автором таких картин, как «Люди Икс. Первый класс» и «Кингсман». Сериал получил название «День первый». Главную роль в новом проекте сыграет Дэмиан Льюис. Дату выхода сериала на экраны пока что держит в секрете. Как отмечают инсайдеры, в нем примут участие и другие звезды. Напомню, что ранее Криштиану Роналду потерпел поражение на чемпионате мира по футболу. Он настолько близко к сердцу воспринял происходящее, что не смог сдержать слез. Зато теперь открывает для себя что-то новое. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Как ты в детстве ходил в цирк, зоопарк или театр? Почитаем.
3: Окси нам пишет: в глубоком детстве меня водили в кукольный театр на спектакль «Три поросенка». Сам спектакль я не помню, так как мне было года 3, но осталось яркое впечатление, которое я запомнила. Это когда волк пошел по проходу в зале искать поросят.
2: Ой, ужас.
3: А мы сидели как раз с краю прохода, я у мамы на коленях. И вот волк шел по проходу, заглядывал под сиденье. Я так испугалась его, что заревела и попыталась убежать.
2: Бедняжка.
3: Травма такая, да.
2: От Наташи пришло похожее сообщение. В детстве поход в цирк для меня был адом. Когда выступали клоуны, я их так боялась, орала, как блаженная. Из-за этого сестры старшие меня ненавидели. Выросла и думаю, зачем мама меня тащила в цирк? Ведь для меня это была психологическая травма. До сих пор помню хорошо себя орущую и перед лицом клоуна.
3: Вот многие дети, да, так реагируют, боятся.
2: И, кстати, много фоточек бывает даже с Дедом Морозом. Там Дед Мороз такой веселый, ну? Снегурочка, еще какие-то персонажи, и ребенок весь зареванный.
3: Заберите меня!
2: Да-да-да, забавно.
3: Да, Лена нам пишет: родители рассказывали, в 4 года пошла я в зоопарк. После просмотра всех животных меня спросили: почему ты такая грустная? Что не так? Что не понравилось? А я удивленно и печально спросила: а где Чебурашка?
2: Да, хороший вопрос.
3: Логично.
2: Где Чебурашка?
3: Да.
2: Да. Паша написал: в детстве мы с родителями пошли в зоопарк, мне было лет 6. Проходя мимо клеток с обезьянами, я увидел, как горилла сидит в углу, сложив ногу на ногу, и что-то ест. Эта картина напомнила мне своего папу, и я на весь зоопарк закричал: мама, смотри, прям как наш папа сидит. Все, кто был рядом, смеялись изо всех сил. Видели бы вы лицо папы.
3: Здорово.
2: Бедный папа, вот тот самый неловкий момент, когда твой ребенок тебя немного предал.
3: Ой, дети, дети.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM. Хорошего настроения, Екатеринбург.
1: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В Роспотребнадзоре прокомментировали заявление о появлении вируса, от которого нет вакцины. Информации о циркуляции вируса бурбона на территории страны сейчас нет. В санитарном ведомстве добавили, что заболевание является редкой клещевой инфекцией. В Нью-Йорке выявили единственный такой случай. Переносчиком заболевания считается клещ «одинокая звезда». Этот вид не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России и может быть только завезен из стран Северной, Центральной и Южной Америки, добавили в Роспотребнадзоре. Дожди в субботу и воскресенье серьезно осложнили ситуацию на выезде из микрорайона Компрессорный. Официальных сообщений о закрытии движения под железнодорожными мостами не было, однако в соцсетях водители сообщают, что в луже к вечеру воскресенья тонут уже и газели. Сложность ситуации в том, что под железнодорожными мостами нет ливневой канализации, ее функцию всегда выполняли дренажные канавы, которые из-за рекордного количества осадков переполнены. В Ирбите пострадавшим от паводка выплатили более 4 миллионов рублей в качестве компенсаций. Ликвидация последствий подтоплений в городе продолжается. Как заявил глава Минстроительства региона Григорий Сурганов, вода из города ушла полностью. Жители, наконец, могут возвращаться в дома. Власти держат на особом контроле здания, которые были подтоплены, сообщает КП «Екатеринбург». Две трети претендентов на высокую зарплату готовы пройти полиграф. На тестирование с помощью детектора лжи согласятся те, чья зарплата составляет от 150 тысяч в месяц. Среди кандидатов с доходом от 100 тысяч рублей пройти проверку готовы только 60%. Каждый пятый соискатель выступает категорически против подобных проверок, сказано в исследовании платформы «Суперджоб». Сицилия после выхода «Одиссеи» Кристофера Нолана может заработать более 280 миллионов долларов на интересе туристов. Итальянская газета «La Repubblica» напомнила, что для съемок режиссер выбрал остров Фавиньяно в Средиземном море. Замок Санта-Катерина 15 века в картине представлен как дом «Одиссея» на Итаке. В регионе ждут наплыва киноманов, как после одного из сезонов «Белого лотоса». Некоторые туристические компании уже предлагают программы по местам из фильма и обещают познакомить с маршрутом царя Итаки, только без античных чудовищ, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодуринский рифде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Найду.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Мот рассказал о необычных увлечениях сына. Известно, что маленький сын артиста питает слабость к горловому пению и монгольской музыке. Однако на этом его интерес не ограничивается. Мот рассказал журналистам, что мальчик увлекся историей и заинтересовался крупными историческими фигурами. Артист прокомментировал: ему нравится то, как он понимает силу своего имени. Он заинтересовался царем Соломоном. Потом все это начало перерастать в интерес к другим историческим личностям. Мы изучили от корки до корки Наполеона, потом Цезаря, еще много разных других персонажей. Как пишет Супер, сын Матвея настолько увлечен историей, что даже организовал собственный домашний кружок. Впрочем, родители такие увлечения только поддерживают, ведь это развивает ребенка интеллектуально. Отмечу, что Соломону 8 лет. Такой маленький, а уже такой умненький. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Перед Крымским мостом снова собралась автомобильная пробка. По данным информационного центра, со стороны Тамани своей очереди на досмотр и проезд ожидают 850 автомобилей. Со стороны Керчи при этом скоплений транспорта нет. Вечером в субботу в пробках перед Крымским мостом оказались более 1200 автомобилей с обеих сторон. В воскресенье Крымский мост для транспорта не закрывали. Дожди в Екатеринбурге и Свердловской области должны прекратиться в середине следующей недели. При этом возвращение жаркой погоды ждать не стоит, предупреждают синоптики. В понедельник и вторник циклон будет медленно удаляться, унося с собой проливные дожди. С 5 по 7 августа ожидается преобладание погоды без осадков при северо-западных ветрах. Температура будет умеренной. Ночью плюс 10-15, днем плюс 19-24, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Екатеринбурге в ближайшие двое суток возможны грозы, автомобилистов также предупреждают о тумане. Футбольный «Урал» на выезде обыграл «СКА Хабаровск» 3-0. Дубль в матче оформил Мартин Сикулич. Нападающий открыл счет на 50-й минуте и удвоил преимущество екатеринбургского клуба уже 10 минут спустя. Окончательный счет встречи был оформлен на 86-й минуте. Победа в матче 4-го тура первой лиги переместила «Урал» на третью строчку турнирной таблицы. Следующий матч футбольный «Урал» проведет 8 августа в Екатеринбурге против Уфы. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях свое фото с инопланетянином. Изображение было сгенерировано искусственным интеллектом. Никакими подписями эту публикацию глава Белого дома не сопроводил. Лента.ру напоминает, что президент США любит размещать на своих страницах сгенерированные фото на актуальные темы. Так, на одном из снимков Дональд Трамп здоровался с Гренландией, выглядывая из-за гор. Публикация появилась на фоне заявлений об установлении контроля Вашингтоном над островом. На Земле начинается магнитная буря среднего уровня. Это первое событие такого порядка в августе. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, сегодня планеты должно достичь облака плазмы среднего размера. Выброс был направлен в сторону от Земли и заденет ее только краем. Сама же вспышка, которая вызвала выброс, произошла в четверг, 30 июля, и имела уровень М1.9. Пик магнитной бури стоит ждать в период с 18 до 21 часа по московскому времени, добавили ученые. Официальный доллар на выходные 79.46, евро 91.19.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 3 августа, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем 18-22, выше нуля. Также завтра Первоуральский, Полевском, Туринский, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 22.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Лариса Гузеева спасла собаку, которую оставили на улице. Телеведущая спасла щенка, которого бросили погибать. Новую питомицу артистка назвала милым именем Любочка. И с горечью отметила, как жесток мир. Ведь каждый должен быть в ответе за того, кого приручил. Гузеева прокомментировала. Какая-то нелюдь, наигравшись, выбросила эту Любочку на улицу. Человек не может страдать от одиночества, пока столько одиноких животинок бродит по земле. Найдите друг друга, и будет вам счастье и радость. Как пишет Супер, в доме у актрисы собака быстро пришла в чувство. Она с аппетитом ест, бегает и играет. Неизвестно, оставит ли артистка животное себе или найдет ей новых хозяев. Но поклонники безумно гордятся таким добрым поступком. И мы, разумеется, тоже. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
3: Двор

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Барбара Стрейсанд.

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснодаринский, Ревде тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Ханна рассказала о важных принципах воспитания детей. Певица поделилась своими взглядами на воспитание деток. Она заявила, что самое главное для родителей – окружать ребенка любовью и делать его счастливым. Она прокомментировала: «Главный принцип воспитания детей – дарить им счастье, дарить им любовь, чтобы они чувствовали, что они максимально любимы». По словам артистки, ребенку важно ощущать, что он растет в самой лучшей семье. По ее мнению, задача родителей – создавать условия, чтобы дети каждый день радовались жизни и получали от нее максимум удовольствия. Напомню, что у Ханны подрастают две дочери. Полностью согласны. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
0: Jam.
4: Jam FM. Плачет девочка в

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь, ветер при этом переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 16. Завтра днем 18-22 выше нуля. Также завтра Первоуральский, Полевском, Туринский, Асбесте тоже переменная. Возможен дождь до плюс 22.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
0: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5.

0: Jam FM.
1: Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
2: В темном коридоре вещи. Тонет такси где-то в пробке. Но на сердце много

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Кэти Холмс поддержала решение дочери отказаться от фамилии Тома Круза. Актриса поддержала решение своей 20-летней дочери Сури официально отказаться от фамилии отца. По словам инсайдеров, актриса не стала вмешиваться в выбор девушки и считает, что она достаточно взрослая, чтобы самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее личности. Инсайдеры сообщают, цитирую, Кэти не удивила решение Сури юридически убрать Круз из своей фамилии, потому что это просто в ее характере. Она всегда была невероятно самостоятельной и уверенной в себе, когда дело касалось принятия собственных решений. Собеседник утверждает, что смена фамилии не стала спонтанным решением. По его словам, Сури постепенно пришла к этому выбору, а Холмс на протяжении всего времени уважала ее позицию. Источник дополнил. Больше всего Кэти хочет, чтобы Сури была счастлива и жила так, как считает это нужным. Действительно, если девушке так комфортно, то почему бы и нет? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
3: I see the satisfaction in your eyes.

0: Екатеринбург.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло

0: Прогноз погоды на Jam FM.
1: На завтра понедельник, 3 августа. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 6 метров в секунду. На этой ночи до плюс 16, завтра днем 18-22 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: подожди.
1: Джем FM.
2: Утром.
1: Джем FM.
2: Днем.
1: Джем FM.
2: Вечером.
1: Джем FM.
2: Ночью.
1: Всегда Джем FM.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.